on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Макслайном.
3: Это Центр FM.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Центр FM.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

слушаете радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре. Джек

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.
2: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Сегодня прогнозируется солнечная погода и без осадков во всех городах вещания Центр ФМ. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 26-28. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня также от 25 до 27 градусов тепла. Небольшая облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэбби Элеграм. Keep on believing. Впереди еще много нового и интересного. Делайте

Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

Новинки эфира на центре. Маупи Нек. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: сегодня прогнозируется солнечная погода и без осадков во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 26-28. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня также от 25 до 27 градусов тепла. Небольшая облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: И снова привет! Огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. Встречай, получай и добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, наш чарт лучшей любимой музыки, выбранный исключительно только тобой. Я напомню, что встречаемся в нем трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера в прямом эфире здесь на Центр ФМ. Кроме того, мы слушаемся по субботам, по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги и выбираем любимый хит под названием «Хит недели». Да, наш супергерой ждет нашего внимания. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на эти недели. Ну и, конечно, напомню, расстановку сил в радио двадцатке влияешь только ты, собственно, и формируешь ТОП-20, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centerfm.by. Так что заглядывай, я благодарю тебя за активность, не стесняйся в любое время дня и ночи, заходи и действуй, отдавай свой бесценный голос. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения и приятного прослушивания лучших из лучших, по твоему мнению.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Начинаем сегодня сразу с хороших новостей. Мы сохранили всех участников чарт для тебя целую неделю. Они менялись местами. И, конечно, осталось дело за малым. Только распределить все по нужным тебе местам. Но немаловажная деталь. На построение сегодня явились все участники нашего списка лучших.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Открывает же нашу двадцатку лучше на этой неделе Disco Lines и Tinashe. Кстати, Tinashe сейчас очень активно обсуждают в мировой прессе. Недавно она дала откровенное интервью, где призналась, что очень устала от бесконечной гонки за стримами и хочет выпускать экспериментальный R&B-альбом без оглядки на чарты. Артистка сказала, что ее вдохновляют 90-е. Та эпоха, когда музыку записывали живьем, а не через автотюн. И, кстати, ее акустическая версия No Broke Boys, о которой я рассказывал тебе на прошлой неделе, набрала уже больше 10 миллионов просмотров. Так что,

0: Да, это тот самый прекраснейший Enjoy the Silence от Дона Диабло. У него сегодня 19-я строчка, и здесь у меня тоже очень важные новости. На днях Дон объявил о запуске собственного лейбла для молодых артистов. Он сказал, что хочет дать шанс тем, кого не замечают мейджоры. Первым релизом на этом лейбле станет трек нидерландского новичка, которого Дон нашел в ТикТок. Музыкант признался, что хочет вернуть в индустрию человеческое лицо. «Нам надоели алгоритмы, нам нужны люди», — сказал он. Ну а мы пока провожаем его версию Enjoy the Silence на 19-ю позицию. У хита сегодня минус 2 строчки. Следом идет и 18-й номер. Это тот самый Chicane, это Брайан Адамс и хит Don't Give Up версии Silk. Именно он подарил новую жизнь легендарному.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой

0: Отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Совершенно верно. И в нашем еженедельном чарте лучших только что, наконец, серьезный плюс. Это Silk Chicane. Они поднимаются сразу на две строчки. Это неудивительно абсолютно. На прошлой неделе буквально они выпустили абсолютно неожиданный ремикс на Don't Give Up от легендарного диджея Пола Окинфолда. Этот ремикс уже называют одним из лучших танцевальных релизов лета. Брайан Адамс же, кстати, в восторге. Он сказал, что его голос зазвучал по-новому еще мощнее и глубже, чем в оригинале от Chicane. Так что поздравляем артистов с уверенным ростом. У них сегодня номер 18. Ну а 17-я строчка в чарте — это шоу с австралийцей. Также не сбавляют оборотов. На этой неделе они объявили о большом турне по Австралии и Новой Зеландии. Билеты разлетаются в защитные часы, как горячие пирожки. Ну а самое интересное, они пообещали, что в каждом городе сыграют совершенно разные сеты. Мы не хотим, чтобы наши шоу были одинаковыми, сказали музыканты. Каждый город — новая история. Это очень правильно. Правильный подход, не правда ли? Only You сегодня плюс один и 17-я позиция в нашем списке лучших.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: miles away.
1: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
2: Это Offenbach и Miles Away. К сожалению, теряю диджеи сегодня три позиции, но есть и хорошая новость. Французский дуэт прямо сейчас находится в студии с легендарным продюсером Марком Ронсоном. Они записывают совместный трек, который обещает стать настоящим событием. Да и точно так случится. Об этом уже пишут музыкальные издания. Марк Ронсон сказал, что давно хотел поработать с Offenbach, потому что они вернули хаосу душу. Также, думаю, мы еще услышим обязательно о них очень громко, ну а пока Miles Away, 16-я позиция нашего списка Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
2: Продолжается Центр FM ТОП-20, мы с тобой двигаемся дальше и дальше, но прежде чем перебраться к очередному ТОП-5, давай-ка будем сейчас вспоминать, как распределились места в нашей радиодвадцаточке с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
2: Это Disco Lines, это No Broke Boys. Именно этим суперхитом открылся сегодня нам Центр FM ТОП-20. У него 20-й номер.
1: Номер 19.
2: Легендарнейший Enjoy the Silence версии Дона Диабло. У него 19-й номер списка.
1: Номер 18.
2: 18-я позиция Центр FM ТОП-20. Еще одна музыкальная красота из прошлого в обновлении. Don't Give Up. Это Брайан Адамс, это Silk. И, конечно, это автор оригинала Chicane. Номер 18 на этой неделе.
1: Номер 17.
2: 17-е в списке Центр FM ТОП-20. Это хитмейкеры Shows, их Only You.
1: Номер 16.
2: Ну, наконец, 16-я позиция чарта Центр FM ТОП-20. Тот самый Miles Away от французов Offenbach. Двигаемся дальше.
1: Претенденты.
2: И, конечно, мы встречаем претендента. Еще один суперхит. Классный хит, свежий хит. Он называется Everything's Fine. Заценили мы его однозначно уже неоднократно. Остается дело за малым его и в Центр FM ТОП-20 определить. Алок и Дженнифер Лопес. Один состав, чего стоит. Итак, Everything's Fine пока претендент Центр FM ТОП-20, но по твоему решению он может стать и участником чарта. Для этого достаточно поддержать его лайком на Центр FM Buy. Сейчас давай слушать.
1: Центр FM ТОП-20.
3: Everything fine, I still feel weird.

0: Ган-ган-ган. Итак, Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I. Просто невероятный коллаб, который, увы, сегодня проседает у нас сразу на три строчки. Но, давай честно, это все равно мощнейший трек. И, кстати, Тедди Свимс на днях дал очень интересное интервью, где сказал, что работа с Дэвидом Гетта изменила его как артиста. Он признался, что всегда был джазовым певцом, а поп-музыка для него была чужда. Но именно Дэвид Гетта научил его тому, что жанры не важны, важны исключительно эмоции. Очень интересно, правда? Ган-ган, сегодня 15-й номер, ну а 14-я позиция достается еще одной суперкоманде. Swedish House Mafia. Да, увы, сегодня это звездное трио теряет. Причем потеря крупная, минус 3 позиции. Но есть и деталь, которая переворачивает все с ног на голову. Буквально вчера участники и трио выложили в сеть короткое видео, где слышен фрагмент совершенно нового трека. И, что удивительно, это не электроника. Нет, там звучат гитары, барабаны, голос. Очень, между прочим, похожий на вокал одного известного рок-музыканта. И инсайдеры уже строят теории, что это может быть за коллаборация. Может быть, это Крис Мартин из Coldplay. Но если это все правда, пора готовиться к чему-то невероятному. Пока же Wait So Long располагается у нас на 14-й позиции. У хита, увы, минус 3 строчки.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: британец Джеймс Хайп у нас в гостях в Центр FM Top 20. В настоящее время он снова, уверен, растет в списке. Это здорово, у него плюс две строчки. Это совершенно не случайно? Возможно. На прошлых выходных он отыграл просто невероятный сет на Ибице, где представил новое визуальное шоу с 3D-проекциями. И, что очень интересно, после этого сета его старый добрый Behavior снова взлетел в стримингах, не только в Центр FM Top 20. Сам же Джеймс пошутил: похоже, я сам себя догнал. Вот так заявил диджей. Что ж, отличный повод для роста. У Behavior 13-я позиция, но 12-й номер сегодня Кэлвин Харрис. У него и вовсе сразу плюс 4. Это наш главный рывок в нижней части чарта. Ну и, собственно, на этой неделе Харрис выпустил официальный видеоклип на Satisfy и уже собрал больше 20 миллионов просмотров. Клип полностью стилизован под 90-е, те самые, когда хаус только зарождался. Сам же Кэлвин сказал, что это его послание любви к золотой эпохе танцевальной музыки. И публика отвечает взаимностью. 12-я строчка, просто прекрасный результат, плюс 4 на этой неделе.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был D.O.D. К сожалению, теряет сегодня диджей одну позицию в нашем списке. Прямо сейчас, кстати, он готовит коллаборацию с легендарнейшим британским продюсером Питом Тонгом. Они записывают трек в стиле классического хауса 90-х. Это будет настоящий привет золотой эпохи. Сам же D.O.D. признается, что это его давняя мечта. Судя по тому, как звучат первые фрагменты трека, он станет настоящим хитом. Не стоит даже сомневаться. Но пока Confession, возвращаясь к нему, у него сегодня 11-й номер в нашем списке лучших и любимых.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Мы с тобой ровненько на середине пути добрались до горячей части нашего чарта, самой горячей. Впереди топ-10 лучших и любимых хитов недели. И борьба за лидерство станет еще напряженней. Ну а сейчас давай-ка будем вспоминать. Расстановка сил в чарте с 15 строчки по 11.
0: Номер 15.
1: Ну да, вот он, наш номер 15. Звездная коллаборация Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Стоунз энд Ай. Это звездное трио с хитом «Ган, ган, ган». Это номер 15 сегодня.
0: Номер 14.
1: Вот Wait So Long, моя любимая Swedish House Mafia. Сегодня команда удостоена 14-й позиции списка. Списка лучших и любимых. Центр FM ТОП-20.
0: Номер 13.
1: Тринадцатый в чарте James High. По имени его Behavior. Чёртова дюжина у британца.
0: Номер 12.
1: Ну, а здесь уже немного релакса, лето, солнце и тепла. Satisfy, Келвин Харрис, Джази. Это 12-й номер списка Центр FM ТОП-20.
0: Номер 11.
1: Наконец, Confession, D.O.D. У него 11-й номер чарта на этой неделе.
0: Претенденты.
1: Конечно же, не будем забывать о них, о претендентах Центра FM ТОП-20, тех самых потенциальных участниках чарт, которые, естественно, благодаря и только тебе переходят из статуса претендентов в статус участников. Все очень легко. Если трек нравится, достаточно поддержать его лайком. Все там же, на Центр FM Buy. Туда я тебя с удовольствием приглашаю. Именно там можно лайкать музыку. Любимый хит может стать еще более обожаемым, если он повысит свои позиции в чарте. Все очень просто. Аксвелл, именно он сегодня претендует на участие в звездной двадцатке. Whatever turns you on, так называется его хит. Пометь себе, запомни и загляни. Не поленись, заходи на Центр FM Buy и голосуй за Аксвелла в частности, ну или за любой другой любимый твой хит.
0: Центр FM ТОП-20.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Претенденты

0: Your father know you dance like that?
1: Центр FM. Погода на Центр FM.
2: Сегодня прогнозируется солнечная погода и без осадков во всех городах вещания Центр ФМ. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 26-28. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня также от 25 до 27 градусов тепла. Небольшая облачность, осадков не прогнозируется.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, как и всегда, после короткого перерыва я снова на связи и снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20. Это чарт лучших и любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире, а еще повторяемся по субботам и по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит. Хит недели до вершины нашего списка звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас борются за звание главного хита недели. Так что, устраивайся поудобнее, делай громче, продолжай получать исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, и пора встретить десятую строчку списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: На этой неделе открывает наш ТОП-10 Джонас Блю. И какой ревок у него, плюс 4, и абсолютно заслуженно. Помнишь, я совсем недавно рассказывал, что Girl — это его первый релиз на независимом лейбле Defected. Так вот, за первую неделю после публикации трек собрал больше 50 миллионов стримов. Это феноменальный результат для артиста, который отказался от поддержки мейджоров. Джонас Блю в интервью сказал: «Я больше никогда не вернусь в систему. Свобода стоит того, чтобы писать любимую музыку». И публика это оценила. У Girl сегодня 10-я позиция, у него плюс 4. Вот именно с нее в ТОП-10. Все и начнется.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Satisfaction Skunk. Возможно, ты помнишь, я уже рассказывал, что это трек легендарнейший мэшап, который Fatboy Slim играл в своих сетах более 25 лет. Так вот, вся эта история наконец-то получила счастливый финал. Недавно диджей дал большущее интервью, где рассказал, как 25 лет он добивался официального разрешения от Rolling Stones на выпуск этого трека. Он обращался к музыкантам снова и снова, и каждый раз получал отказ. Однажды он даже предложил им выпустить Satisfaction Skunk на оборотной стороне своего ремикса на Symphony for the Devil. И снова услышал твердое «нет». И вот, наконец, спустя 25 лет... Я уже смирился, думал, поезд ушел, но интерес к этому треку не угасал никогда. И теперь этот мешап, который долгие годы существовал только в качестве белого лейба, ну, white label, да, и был тайным оружием в его сетах, наконец-то вышел официально. И самое интересное здесь, и самое забавное, что Мик Джаггер, оказывается, всегда был фанатом этого мешапа. Просто, по словам Fatboy Slim, это было бизнес-решение, которое так долго мешало релизу. Вот такая вот история, такие дела. 25 лет ожидания, и теперь этот трек звучит официально по всему миру, и публика это оценила по достоинству. Трек собрал уже более 10 миллионов стримов, так что падение на пару строчек в нашем списке — это просто очередное временное явление. Ну, Satisfaction сегодня 9 строчка. Ну, а номер 8 на этой неделе — это уже музыкальный привет из Казахстана. Иман Бек, Луиза Солнца и Софья Райс, их Not You, у них плюс один.
0: ТОП 20. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Иман Бек. Сегодня артист поднимается в нашем списке на одну строчку выше, и это совпадает с его громким анонсом. На днях он объявил, что запускает собственный лейбл в Казахстане, чтобы поддерживать молодых диджеев из стран СНГ. «Я хочу, чтобы талантливые ребята замечали», — сказал он. «Я сам прошел этот путь и знаю, как это сложно». Так что... Помимо музыки, Иман Бек делает реально важное дело. И его Not You располагается сегодня на 8-й строчке, что очень даже и неплохо. Мчимся дальше и встречаем уже номер 7, хит New Religion, Биби Рекса. Ой, она теряет одну позицию, но новости о ней только самые яркие и оптимистичные на этой неделе. Она объявила о первом за 3 года большом туре по Европе. Он стартует уже в сентябре месяце. И Биби призналась, что на каждом концерте будет исполнять New Religion в совершенно новой аранжировке с живым оркестром. Фанаты уже начали скупать билеты, так что мы желаем удачи ей, Биби, конечно. Ну а New Religion сегодня номер 7, минус одна позиция на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Алан Уокер. Только что у нас в чарте лучших и любимых. У него сегодня уверенный плюс, причем плюс 2 сразу. Я знаю почему. На прошлой неделе он выпустил невероятный клип на Broken Strings, который снят в Норвегии на фоне фьордов. Абсолютная красота. Клип уже номинирован на престижную музыкальную премию в категории «Лучшее видео». Сам же Алан сказал, что хотел показать красоту своей родины и привлечь внимание к экологии. Просто отличнейший повод для роста. У Алана Уокера сегодня 6-я позиция. Плюс 2 пункта, и это очень даже здорово. Мчимся дальше.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, ты слышишь Центр FM ТОП-20. Как всегда, я благодарю тебя за это. Позади у нас еще одна пятерочка хитов, лучших хитов недели, но впереди все самое интересное. И совсем скоро узнаем, кто же сегодня оказался в тройке лидеров. А там уже узнаем, и кто возглавит наш Центр FM ТОП-20. Но пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в нашей радиодвадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Яркий, солнечный, жизнеутверждающий в конце концов. Girl, называется он именно так. Это Jonas Blue. Это достаточно свежее попадание в нашу радиодвадцаточку. Сегодня это 10-й номер списка.
1: Номер 9.
0: Номер 9 чарта этой недели. Тот самый Satisfaction Skunk, звездная коллаборация Fatboy Slim и тех самых Rolling Stones. Номер 9.
1: Номер 8.
0: Совершенно верно, это номер 8 Центр FM ТОП-20, и это Not You, Not You, Not You. Иман Бек, Софья Райс, Луиза Сонсан и их Not You.
1: Номер 7.
0: Серьезная музыка, правильная, танцевальная музыка. New Religion, конечно, это Faceless. И это Bibi Rexha. У этого тандема сегодня 7-й номер.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, Broken Strings. Alan Walker, Isabella Melkman и Катерина Райан. У них 6-я позиция.
1: Претенденты.
0: И еще один претендент на попадание в наш чарт лучших и любимых. Возможно, уже совсем скоро именно этот трек окажется среди двадцатки лучших и любимых, а может быть и возглавит ее, кто знает. Здесь решение исключительное только за тобой. Тем более, что трек, представляю, просто прекрасный. Feel the Wipe он называется. Это еще одно возвращение из прошлого. Когда-то создал его оригинальную версию сам господин Аксвелл, тот самый участник звездного трио Swedish House Mafia. Ну а сейчас новую жизнь вдохнули в этот хит дуэт, диджей-дуэт Above and Beyond. Итак, Above and Beyond, Feel the Vibe и еще один претендент Центр FM ТОП-20. Для того, чтобы поддержать трек, достаточно заглянуть к нам в гости на Центр FM Buy и проголосовать за него. Все проще простого.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Совершенно верно. Продолжается Центр ФМ ТОП-20. В нашем эфире только что Алок. И он опускается на две позиции. Но давай будем помнить о том, что он все еще в пятерке лучших. И у него, кстати, грандиозные планы. Он им поделился на этой неделе. Он объявил, что готовит самый масштабный концерт в своей карьере на стадионе в Сан-Паулу. Ожидается, что придет более 50 тысяч человек, пока никто из бразильских диджеев не собирал такие танцполы. Так что Алок ставит рекорды. Ну, по крайней мере, пытается это сделать, даже когда теряет строчки в чарте Dive Into The Ocean на пятой позиции, а номер 4 сегодня это Боб Синклар. Он поднимается на строчку выше. Его четвертое место вполне заслужено. Он же празднует победу в другом масштабе. На этой неделе его легендарный World Held On. Помнишь его? Бон был назван лучшим танцевальным клубным синглом 2006 года по версии авторитетного журнала Billboard. Обойдя, кстати, при этом даже Мадонну и Кристину Агилеру. Вот так. Синклар в ответ пошутил: «Я еще жив и продолжаю писать хиты». И это правда. Его новый «I Can't Wait». Он звучит свежо, актуально и абсолютно заслуженно поднимается в нашем списке. У него четвертая строчка. Давай-ка ее и послушаем.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Да, абсолютно верно. Сейчас ты слушаешь Центр FM ТОП-20, наше радио 20, колочку любимых. Но я надеюсь, что на протяжении целой недели ты ее составляешь. Итак, бронза нашего списка только что. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. Они теряют одну позицию, но ничего это не меняет. Совершенно потому, что Джей Ло, она сейчас делает невероятное шоу в Лас-Вегасе. На каждом концерте она исполняет Save Me Tonight в окружении танцоров, спецэффектов, которые стоят миллионы долларов. Критики называют это шоу лучшим в карьере Джей Ло. Вот так. И она лично выходит на сцену перед каждым выступлением, чтобы поприветствовать фанатов. Невероятная энергия. Save Me Tonight. Бронза на этой неделе. Третья позиция. Ну, а теперь ко второму номеру. Это Хьюгель. Да, именно он опускается сегодня на второе место, уступая корону. Но все равно он остается на пьедестале. И это круто, это главное. Тем более, что на этой неделе Хьюгель объявил, что подписал контракт с крупнейшим американским лейблом и теперь будет записывать альбом в Лос-Анджелесе. Его называют самым талантливым французским продюсером нового времени. Ну и знаешь, он действительно это заслуживает, несомненно. Сегодня I'm Moving to the Sun. Серебро нашего списка. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: I'm moving to the sun. Французский продюсер и диджей Хьюгель. У него сегодня второе место, у него серебро минус один пункт. Стало быть, лидер у нас сменился. Делаем ставки. Кто же сегодня возглавляет чарт лучших любимых?
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: И это мы узнаем уже совсем-совсем скоро. Оставайся, будь на связи и будешь в числе первых, кто не только узнает, но еще и услышит эту музыкальную красоту. А пока предлагаю вспомнить топ-5 нашего списка.
0: Номер 5.
1: И вот они, Алок и Portugal The Man, Dive Into The Ocean и 5 номер чарта на этой неделе.
0: Номер 4.
1: Четвертая позиция – это Bob Sinclair. I Can't Wait. Номер 4.
0: Номер 3.
1: Суперзвездный дуэт Джей Ло и Дэвид Гетта. Save Me Tonight. Третий номер. Бронза списка.
0: Номер 2.
1: Ну и, наконец, наш золотой призер прошлой недели, а ныне только лишь серебряный призер списка лучших и любимых Хьюгель. I'm moving to the sun. У него сегодня второе место. У кого же первая позиция? Буквально несколько минут, и все узнаем обязательно.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Это Центр ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.
4: Scooter, W&W, welcome to the rave culture!

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот она, вот кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки. А на сегодня лично у меня все готово, у тебя, надеюсь, тоже. И номером один на этой неделе мы объявляем артиста, который продолжает свое победное шествие. Это Тиесто! Тиесто поднимается на 3 позиции и вновь становится лидером нашего парада звезд. Это абсолютно заслуженно, несомненно. В первую очередь потому, что буквально вот на этой неделе он сделал то, чего от него никто не ожидал. Он выпустил официальную акустическую версию своего «Don't Lose Your Head» с живым симфоническим оркестром. И она взорвала все чарты. Критики называют эту работу переосмыслением электронной музыки, а сам Тиесто признается: «Я хочу, чтобы мои треки жили не только на танцполах, но и в душе людей». И судя по тому, что его хит снова на вершине, у него это очевидно получилось. Поздравляем Тиесто с победой. Остается лишь дело за малым — послушать его суперхит. Встречаем лидера через минуту. Перед этим лишь несколько слов от меня. Как и обычно, я напоминаю, что Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших из лучших, мы слушаем каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Кроме того, по субботам, по воскресеньям мы тоже встречаемся в радио двадцатки для того, чтобы здорово провести время в выходные музыкально. Вот как-то так. Кроме того, не забывай составлять Центр FM ТОП-20, собственноручно заглядывая к нам в гости на Центр FM BY, наш официальный сайт. Там можно проголосовать за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то это вовсе очень-очень здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Как и всегда, я желаю тебе хорошего настроения, прекрасных, ярких и, главное, ни в коем случае не скучных выходных. Но прямо сейчас дарю наш номер один хит, за который мы голосовали на протяжении всей недели активнее других. Don't Lose Your Head, Тиесто. Встречаем и слушаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Сегодня прогнозируется солнечная погода и без осадков во всех городах вещания Центр ФМ. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 26-28. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня также от 25 до 27 градусов тепла. Небольшая облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевале.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Мальдивской Республики Мохаммеда Муизу с Днем Независимости. Далее цитата. «Подтверждаю готовность к плодотворной работе вместе с вами для активизации сотрудничества между нашими дружественными странами по всем направлениям взаимного интереса», говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду Муизу многочисленных успехов, а жителям Мальдив мирного неба и динамичного развития. Хорошие новости из мира финансов и экономики. В Беларуси зафиксирован минимальный уровень инфляции за последние 20 лет. Всего 2,9% за первое полгода, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Общая инфляция могла бы быть еще меньше, если бы не подорожавшие услуги. Их доля в анализе более половины. Тренд на замедление роста цен в Беларуси фиксируют с начала года. За 6 месяцев продовольственные товары подорожали всего на 1,8%, непродовольственное на 1,5%. Правила равны для всех, а их нарушение ведет к серьезным последствиям. Например, риск потерять годы трудового стажа и другие положенные выплаты. К этому ведет получение так называемой зарплаты в конверте. Как защитить, прежде всего, трудовые права работника, рассказали в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. Работник зачастую ставится перед выбором или серая зарплата, или увольнение. Масштабная схема была реализована в 16 столичных компаниях. Компаниях такси. Деньги в конвертах получали более 4000 водителей. Энергоблок номер 2 БелАЭС отключен от сети персоналом станции для проведения диагностических мероприятий электротехнического оборудования. Радиационный фон не изменился, электроснабжение потребителей не нарушено. После завершения работ энергоблок будет включен в сеть. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика Бай» и по телефону 8029-324-66-66. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на Конте Шоп Бай. Телефон 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Рамки эфира на центре. Алак, Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама. За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на «Адреналин.бай» уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-62-66.
3: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это

0: Центр-ФМ. Погода на Центр-ФМ.
1: Сегодня прогнозируется солнечная погода и без осадков во всех городах вещания Центр-ФМ. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 26-28. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня также от 25 до 27 градусов тепла. Небольшая облачность, осадков не прогнозируется.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: собака@центрфм.бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
0: Белорусский трек.

Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

офлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кубы с одним из главных государственных праздников Республики Куба – Днем национального восстания. Президент отметил, что отношения между Беларусью и Кубой всегда характеризовались высоким уровнем открытости, согласия и взаимопонимания. Далее цитата. «Минск, безусловно, является преданным другом Гаваны. Именно на этом прочном фундаменте рассчитываю на дальнейшее последовательное развитие и расширение связей с братской Кубой в рамках всех имеющихся возможностей», говорится в поздравлении. Строительство нового здания Государственного архива Минска планируют завершить в 2026 году. Кровля закончена на 95%. Сейчас рабочие выполняют внутреннюю отделку, занимаются фасадом и монтажом инженерных сетей. В архиве все этажи, за исключением технического, отведены под специальное хранилище. Помещения будут оснащены эффективной системой газового пожаротушения. Уникальность объекта в том, что здание изначально проектировалось с учетом длительной эксплуатации – как минимум 20 лет без необходимости последующей модернизации. Мобильный комплекс в Минске будет контролировать своевременную оплату парковочных мест. Установлен на легковом автомобиле с отличительными наклейками «Безопасность движения». Передвигается по определенным маршрутам, где максимальное количество парковок. Новая технология прошла сертификацию, но пока работает в паре с сотрудником. В столице 77 платных парковок, сейчас готовят места еще на 30. На территории завода в Лиде нашли старинные саркофаги. Докопаться удалось до конца 19 века. Во время обычных земляных работ на территории завода нашли старинные крипты с уцелевшими саркофагами. Особенно ценным ученые считают погребение подполковника 172-го пехотного лидского полка Юлиана Здановича. А теперь новости наших деловых партнеров. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик «Автобай».
3: Авто покупай на бутик «Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Русский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Сегодня прогнозируется солнечная погода и без осадков во всех городах вещания Центр ФМ. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 26-28. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня также от 25 до 27 градусов тепла. Небольшая облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

FM. Новинки эфира на центре. Бенни, Беназий и Файдлс. Just Like That.

0: ФМ, а что будет далее через мгновение?
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ.
0: Танцевальное радио.
1: Центр ФМ.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли Беларуси с профессиональным праздником – Днем работников торговли. Александр Лукашенко отметил, что сфера торговли динамично развивается, внедряются современные технологии, оборудование, совершенствуется культура обслуживания и стандарты оказания услуг. Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу, подчеркнул президент. В МИД подтвердили гибель двух белорусов в Батуми. Микроавтобус, в котором находилась туристическая группа из Беларуси, столкнулся с легковым автомобилем 25 июля. Еще 12 человек с травмами средней и легкой степени тяжести были доставлены в больницы. На данный момент граждане Беларуси продолжают оставаться в медучреждениях Батуми. В стране продолжают наращивать технические возможности системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Уже сейчас в онлайн-режиме выявляют факты превышения скорости, фиксируют транспорт без допуска к участию в дорожном движении, неправомерный проезд по полосе общественного транспорта, нарушение правил остановки и стоянки, а также движение грузовиков. С июля выявляют тех, кто в движении не пристегивается, неправомерно пользуется телефоном. В столице продолжают благоустраивать общественное пространство. Доступно уже более 90 зон отдыха. Оборудуются современные площадки, прогулочные места, обновляются любимые локации. Все это для комфортного отдыха на свежем воздухе. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: сегодня прогнозируется солнечная погода и без осадков во всех городах вещания Центр ФМ. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. В Гомеле плюс 26-28. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня также от 25 до 27 градусов тепла. Небольшая облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Белорусский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли Беларуси с профессиональным праздником – Днем работников торговли. Александр Лукашенко отметил, что сфера торговли динамично развивается, внедряются современные технологии, оборудование, совершенствуется культура обслуживания и стандарты оказания услуг. Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу, подчеркнул президент. В МЧС рассказали, что делать при возгорании автомобиля. В каждом автомобиле должен быть огнетушитель, однако если загорелась тяговая аккумуляторная батарея, самостоятельно потушить ее не получится. Необходимо незамедлительно вызвать подразделение МЧС, покинуть автомобиль и отойти на безопасное расстояние. Подобные случаи с электромобилями единичны. Новое в законодательстве. Ужесточены требования к реконструкции квартир. Работы, при выполнении которых вносятся изменения в несущие конструкции, изменяются или переносится система мусора и газоудаления, осуществляется теплоизоляция, больше не считаются переустройством или перепланировкой. Теперь они относятся к реконструкции и регулируются законодательством в области строительства. Отдых, который лечит душу. Сезон в реабилитационно-оздоровительных лагерях продолжается. Необычная смена из 50 детей отправилась этим утром из Минска в Зубрёнок. Ребята перенесли онкологические заболевания и в ремиссии более 3 лет. Программу для них подготовили насыщенную: экскурсии, спорт и, конечно, оздоровление. В лагере едут впервые отдохнуть, найти новых друзей и провести последний месяц лета весело, прочувствовать простые детские радости, которые раньше для них были недоступны. Теперь новости наших деловых партнеров. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений, успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Встречайте первый Конте-аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: очень большой дождь в понедельник в Минске, Гродно и Бресте. В остальных городах достаточно солнечно. В Гродно и Бресте 22 градуса тепла, в Минске 25, в остальных городах 28.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Мальдивской Республики Мохаммеда Муизу с Днем Независимости. Далее цитата. «Подтверждаю готовность к плодотворной работе вместе с вами для активизации сотрудничества между нашими дружественными странами по всем направлениям взаимного интереса», говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду Муизу многочисленных успехов, а жителям Мальдив мирного неба и динамичного развития. Хорошие новости из мира финансов и экономики. В Беларуси зафиксирован минимальный уровень инфляции за последние 20 лет. Всего 2,9% за первое полгода, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Общая инфляция могла бы быть еще меньше, если бы не подорожавшие услуги. Их доля в анализе более половины. Тренд на замедление роста цен в Беларуси фиксируют с начала года. За 6 месяцев продовольственные товары подорожали. Дорожали всего на 1,8%, непродовольственные – на 1,5%. Правила равны для всех, а их нарушение ведет к серьезным последствиям. Например, риск потерять годы трудового стажа и другие положенные выплаты. К этому ведет получение так называемой зарплаты в конверте. Как защитить, прежде всего, трудовые права работника, рассказали в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. Работник зачастую ставится перед выбором или серая зарплата, или увольнение. Масштабная схема была реализована в 16 столичных компаниях такси. Деньги в конвертах получали более 4000 водителей. Энергоблок номер 2 БелАЭС отключен от сети персоналом станции для проведения диагностических мероприятий электротехнического оборудования. Радиационный фон не изменился, электроснабжение потребителей не нарушено. После завершения работ энергоблок будет включен в сеть. А теперь новости наших деловых партнеров. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: небольшой дождь в понедельник в Минске, Гродно и Бресте. В остальных городах достаточно солнечно. В Гродно и Бресте 22 градуса тепла, в Минске 25, в остальных городах 28.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис,

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кубы с одним из главных государственных праздников Республики Куба – Днем национального восстания. Президент отметил, что отношения между Белоруссией и Кубой всегда характеризовались высоким уровнем открытости, согласия и взаимопонимания. Далее цитата. «Минск, безусловно, является преданным другом Гаваны. Именно на этом прочном фундаменте рассчитываем на дальнейшее последовательное развитие и расширение связей с братской Кубой в рамках всех имеющихся возможностей», говорится в поздравлении. Строительство нового здания Государственного архива Минска планируют завершить в 2026 году. Кровля закончена на 95%. Сейчас рабочие выполняют внутреннюю отделку, занимаются фасадом и монтажом инженерных сетей. В архиве все этажи, за исключением технического, отведены под специальное хранилище. Помещения будут оснащены эффективной системой газового пожаротушения. Уникальность объекта в том, что здание изначально проектировалось с учетом длительной эксплуатации – как минимум 20 лет без необходимости последующей модернизации. Мобильный комплекс в Минске будет контролировать своевременную оплату парковочных мест. Установлен на легковом автомобиле с отличительными наклейками «Безопасность движения». Передвигается по определенным маршрутам, где максимальное количество парковок. Новая технология прошла сертификацию, но пока работает в паре с сотрудником. В столице 77 платных парковок, сейчас готовят места еще на 30. На территории завода в Лиде нашли старинные саркофаги. Докопаться удалось до конца 19 века. Во время обычных земляных работ на территории завода нашли старинные крипты с уцелевшими саркофагами. Особенно ценным ученые считают погребение подполковника 172-го пехотного Лидского полка Юлиана Здановича. А теперь новости наших деловых партнеров. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алак и Side Piece. Mind Illuminate.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет. Ни капли страха.

0: небольшой дождь в понедельник в Минске, Гродно и Бресте. В остальных городах достаточно солнечно. В Гродно и Бресте 22 градуса тепла, в Минске 25, в остальных городах 28.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: потрясающая идея. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Лет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.

0: центре первого.
1: В начале прошедшей рабочей недели Александр Лукашенко встретился с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. В составе прибывшей в Беларусь делегации арабского парламента были представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств. Он объединяет 22 государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Глава государства обратил внимание, что Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Александр Лукашенко уверен, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах. Во вторник Александр Лукашенко провел селекторное совещание. На прямой связи были все области и каждый район. Ежегодно на селекторе обсуждается ход кампании. Президент оценивает готовность регионов и актуализирует задачи для каждой области, в частности, и для всей страны в целом. Глава государства потребовал обеспечить готовность зерносушилок к уборочной, а также указал на воровство горюче-смазочных материалов, выявленных во время уборочной. Во время селекторного совещания Александр Лукашенко поручил отправлять в армию не умеющих работать. Он заявил, что работников, нарушающих дисциплину и не справляющихся со своими обязанностями, следует направлять на службу в армию, в том числе на южную границу. Он также предложил направлять чиновников, которые не справляются со своими обязанностями, непосредственно в сельхозорганизации. В среду Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минобороны Виктора Хренина, который доложил о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, а также о помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Со слов министра, военно-политическая обстановка складывается спокойно, а напряжение в большей степени присутствует в инфополе. Президент подписал ряд указов, в частности документ, который совершенствует работу банка данных о гражданах, право на выезд которых ограничено. Документ, который ускорит оформление товарных знаков. Подписан закон, который оптимизирует административные процедуры по охране интеллектуальной собственности. Утверждена новая схема доставки сельхозорганизациям дизельного топлива. И подписан документ о железнодорожном транспорте, который вводит новые требования к безопасности, расширяет перечень обязательных медосмотров для работников. Также глава государства принял кадровое решение по составу руководства вооруженных сил. Два министра, посол в Таджикистане и местные власти в западных областях. Большой кадровый день прошел во Дворце независимости, и соответствующее решение принял президент. Министром лесного хозяйства назначен Сергей Ульдинович, уже экс-гендиректор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. А министром архитектуры и строительства стал Вадим Альшевский. Ранее он работал заместителем председателя Брестского облсполкома. Послом Беларуси в Таджикистан направлен генерал-майор внутренней службы Александр Худалеев, экс-первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям. Не просто продавать, а развивать кооперацию и логистику. Только так можно надолго закрепиться на рынках стран Азии и дальней дуги. Президент отметил, медлительность и бюрократия в этих вопросах недопустимы. Во Дворце независимости обсудили пути ускорения работы по ключевым инвестпроектам Беларуси с зарубежными странами. Глава государства убежден, совместное производство и сервисные центры – это то, что прежде всего интересует наших партнеров. По итогам, в том числе недавних визитов президента, достигнуты договоренности, которые важно реализовать без волокиты. Сверили часы. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана. Главы государств обсудили реализацию договоренностей, которые достигнуты во время недавнего официального визита Шавката Мирзиёева в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства практическим взаимодействием и конкретными проектами. Работа в этом направлении ведется максимально активно, включая инвест-сотрудничество в агросфере и по другим направлениям. Президент поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли Беларуси с профессиональным праздником – Днем работников торговли. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси на прошедшей рабочей неделе.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: небольшой дождь в понедельник в Минске, Гродно и Бресте. В остальных городах достаточно солнечно. В Гродно и Бресте 22 градуса тепла, в Минске 25, в остальных городах 28.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Анлимитед, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

Новинки эфира на центре. Genix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

Русская редакция. Новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества. Как глава государства готовится к важным встречам, по какому принципу рассаживают участников совещаний и какая люстра входит в десятку крупнейших осветительных приборов в мире? Ответы на эти вопросы узнали представительницы Белорусского союза женщин Гродненщины. Во время экскурсии в сердце суверенной Беларуси около 100 женщин из Гродненской области собрались 25 июля под сводами Дворца независимости в рамках проекта «Мы разные, но мы едины». В Сморгоне стартует конкурс «Женщина года 2026». Он приурочен к году белорусской женщины и проводится по инициативе Сморгонского райисполкома и районного общественного объединения «Белорусский союз женщин». Конкурс призван содействовать повышению социального статуса женщины в семье, обществе и государстве, общественному признанию ее заслуг и вклада в развитие района. Всего предусмотрено 9 номинаций. Среди них успешный руководитель для женщин-лидеров предприятий и организаций, которые внесли значительный вклад в развитие производства и создание благоприятных условий труда. Активная гражданская позиция для участниц общественных объединений, которые формируют гражданственность и патриотизм. В номинации «Сердце отдаю людям» отметит женщина, достигших успехов в профессиональной деятельности, воспитании детей и молодежи, благотворительности и волонтерстве. Материнская слава для многодетных матерей и тех, кто воспитал детей с выдающимися достижениями. Отдельно выделены номинации «Хозяйка села», «Духовность и культура», «Женщина в профессии», а также «Виват молодежь» для девушек от 18 до 35 лет с лидерскими качествами. «Бизнес-леди» для женщин, добившихся успехов в предпринимательстве и самозанятости. Полным ходом идет подготовка к 9-му международному фестивалю этнокультурных традиций «Зов Полесья», который пройдет 15 августа в агрогородке Лясковичи Петриковского района Гомельской области. Программа будет выстроена вокруг образа женщины. Организаторы анонсируют около 3000 участников и 50 тысяч гостей. По масштабам фест обещает стать рекордным за всю историю проведения. Это были новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: очень большой дождь в понедельник в Минске, Гродно и Бресте. В остальных городах достаточно солнечно. В Гродно и Бресте 22 градуса тепла, в Минске 25, в остальных городах 28.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр FM.

Новинки эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alpha Dogs Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Небольшой дождь в понедельник в Минске, Гродно и Бресте. В остальных городах достаточно солнечно. В Гродно и Бресте 22 градуса тепла, в Минске 25, в остальных городах 28.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Я в городе, там вышел белый свет, и теперь тихий час завидал на вас. Кто я? Где в городе, там вышел белый свет, и теперь тихий час завидал на вас.
1: На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.
0: Завидал на вас.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки. Свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь. Something good and Yoso's new single now.

0: Legend.
1: Group therapy with Above and Beyond. Record of the week.
2: Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график. А также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой эпизод шоу, а с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира.
3: A few weeks ago. It lands properly on the 29th of July. Turn it up then for Ronski Speed with Nuru Empire.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: set for a phenomenal guest mix this evening. His When You're In Love EP is out now on Anjuna Deep as an exclusive double EP vinyl and limited collectible cassette.
1: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs.
3: DJs.
2: That's right.
4: Let's go.
2: This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены, специалитетом на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».

Opinion Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим и ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinnin Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене.

слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM. Spinning Sessions. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться.

0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records. Только на Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

prophecy are burning.